0: Никто не говори, никто не говори. Никто не говори, вари, вари, вари, вари, вари. Никто не говори, никто не говори, никто не говори. Никто не говори, вари, вари, вари, вари. Никто не говори, никто не говори, никто не говори. Никто не говори, вари, вари, вари, вари. Никто не говори, никто не говори, никто не говори. Никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари.
1: О, гайтер, дака мас ум педасу. Изи, изге, изге, изге, изге, абол.
0: Не говори.
1: Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nego nego vari nego nego nego vum. Nego nego vari vari vari vari vum. Nego nego vari nego nego nego vum. Nego nego vari vari vari vari vum.
1: Ale matéria.